Вольно славны вдали гукот магистрали, пунь лука květy покрита. Слунце праží до střech, дома добрý постřех, трошку того бронзу нахита. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, слунко в жлутém тричку, кто би се бал.